0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
3: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
5: استا اس لا ووس ده ترکیه.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
7: Юфлет Зъри и Тюркия.
8: Чели ши Туарчи Чишън, Бонкоден Тай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
9: Да, да, Тюркия ранг радио, да.
10: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
11: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
12: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
13: Аич радио Воча Тюркия.
14: Говорит голос Тюркия.
15: Эфирда Тюркия овоза.
16: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
17: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
19: Эзо ифонитис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарреди амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este Radio Voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zbor wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangi radio ya?
0: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туаки Чишен Гонко Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция Дайна, Радио Гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури, Турция Схма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гиплеяр Тюркияның теки радиосы.
6: Е, садай Тюркия.
2: Аңлаватқынула Тюркия Оваза радиосы.
14: Эдо и фонетис Тюркия.
12: Олди радио глаз Тюркия.
3: Гидарреди Амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangya radio ya.
12: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонго дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның теги радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
3: Эво и фонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
0: Гидар радио Мурия Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
24: It Turkiye hangi radioya?
5: Ovde radio glas.